Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

FM. Все свои. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства области губернатор Евгений Солнцев доложил о ликвидации последствий июньских ливней. В Бугуруслановском районе и Бугуруслане вода отступила от домов. Единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей одобрена 648 жителям. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости на сегодня уже могут получить 273 заявителя. В этой категории размер выплаты варьируется от 78 тысяч до 156 тысяч рублей каждому члену семьи в зависимости от степени утраты, сообщает глава региона. Межведомственные комиссии обследовали более 1000 домов и квартир. Идет санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Евгений Солнцев вручил награды 100 победителям конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». Почетные знаки получили 100 молодых оренбуржцев в 12 номинациях. Среди них «Поступок года», «Служу России», «Творческая молодежь», «Молодые лидеры», «Предприниматели», «Лучшие в сфере здравоохранения», «Образования», «Сельского хозяйства» и другие. 884 выпускника Оренбургской области планируют улучшить результаты ЕГЭ. 8 и 9 июля в регионе пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена. Выпускники текущего года могут пересдать один предмет. Действительным считается только результат второй попытки. Самые популярные предметы для пересдачи – обществознание, информатика, химия, русский язык и профильная математика. Для тех, кто не сдал по уважительным причинам или не получил удовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ПРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: больше, чем музыка.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и вы слушаете гороскоп на 8 июля. Астрологи советуют обратить внимание на детали. Именно в мелочах сегодня прячется удача. Итак, Овны, отношения с коллегами станут проще, если вы открыто обозначите свои границы и ожидания. Совместный мозговой штурм может дать неожиданно сильные результаты. Тельцы, финансовая стабильность – ваш козырь дня. Можно спокойно планировать покупки и даже небольшие инвестиции. Главное – действовать по заранее составленному плану. Близнецы, подведите промежуточные итоги, отметьте, чего уже удалось достичь, и мягко скорректируйте маршрут. Это придаст уверенности и снизит тревожность. Раки, семейные моменты подарят заряд положительных эмоций. Даже короткая прогулка или совместный ужин укрепят связь с близкими. Львы, кто-то из окружения может нуждаться в вашей поддержке. Одно доброе слово или небольшой жест помощи окажутся очень ценными. Девы, ваши таланты заметят, если вы не будете их прятать. Предложите идею, покажите черновик или просто расскажите о своих навыках. Весы, эмоциональность сегодня может мешать объективности. Опирайтесь на логику и факты, а чувства оставьте на вечер, чтобы спокойно их прожить. Скорпионы, анализ целей поможет отделить важное от навязанного. Спросите себя, чего хотите именно вы, а не окружающие. Стрельцы. Успех ждет в онлайн-проектах и дальних поездках, даже если это просто бронирование билетов. Шаг вперед уже сделан. Козероги. Небольшие изменения во внешности или стиле могут заметно поднять самооценку и даже повлиять на рабочие результаты. Водолеи. Новые перспективы приходят через готовность пробовать. Не бойтесь сказать «да» непривычному предложению. Рыбы. Творчество станет отличным способом выразить то, что трудно сказать словами. На этом у меня все. Пусть день будет ярким и плодотворным. Удачи!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин, здравствуйте. На заседании правительства области губернатор Евгений Солнцев доложил о ликвидации последствий июньских ливней. В Бугурусланском районе и Бугуруслане вода отступила от домов. Единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей одобрена 648 жителям. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости на сегодня уже могут получить 273 заявителя. В этой категории размер выплаты варьируется от 78 тысяч до 156 тысяч рублей каждому члену семьи в зависимости от степени утраты, сообщает глава региона. Межведомственные комиссии обследовали более 1000 домов и квартир. Идет санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Евгений Солнцев вручил награды 100 победителям конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». Почетные знаки получили 100 молодых оренбуржцев в 12 номинациях. Среди них «Поступок года», «Служу России», «Творческая молодежь», «Молодые лидеры», «Предприниматели», «Лучшие в сфере здравоохранения», «Образования», «Сельского хозяйства» и другие. 884 выпускника Оренбургской области планируют улучшить результаты ЕГЭ. 8 и 9 июля в регионе пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена. Выпускники текущего года могут пересдать один предмет. Действительным считается только результат второй попытки. Самые популярные предметы для пересдачи – обществознание, информатика, химия, русский язык и профильная математика. Для тех, кто не сдал по уважительным причинам или не получил удовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 26 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно. Воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльность», специальный трейдинг и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Мам, а я принцесса?
12: Конечно.
11: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
12: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
11: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и вы слушаете гороскоп на 8 июля. Астрологи советуют обратить внимание на детали. Именно в мелочах сегодня прячется удача. Итак, Овны, отношения с коллегами станут проще, если вы открыто обозначите свои границы и ожидания. Совместный мозговой штурм может дать неожиданно сильные результаты. Тельцы, финансовая стабильность – ваш козырь дня. Можно спокойно планировать покупки и даже небольшие инвестиции. Главное – действовать по заранее составленному плану. Близнецы, подведите промежуточные итоги, отметьте, чего уже удалось достичь, и мягко скорректируйте маршрут. Это придаст уверенности и снизит тревожность. Раки. Семейные моменты подарят заряд положительных эмоций. Даже короткая прогулка или совместный ужин укрепят связь с близкими. Львы. Кто-то из окружения может нуждаться в вашей поддержке. Одно доброе слово или небольшой жест помощи окажутся очень ценными. Девы. Ваши таланты заметят, если вы не будете их прятать. Предложите идею, покажите черновик или просто расскажите о своих навыках. Весы. Эмоциональность сегодня может мешать объективности. Опирайтесь на логику и факты, а чувства оставьте на вечер, чтобы спокойно их прожить. Скорпионы. Анализ целей поможет отделить важное от навязанного. Спросите себя, чего хотите именно вы, а не окружающие. Стрельцы. Успех ждет в онлайн-проектах и дальних поездках, даже если это просто бронирование билетов. Шаг вперед уже сделан. Козероги. Небольшие изменения во внешности или стиле могут заметно поднять самооценку и даже повлиять на рабочие результаты. Водолеи. Новые перспективы приходят через готовность пробовать. Не бойтесь сказать «да» непривычному предложению. Рыбы. Творчество станет отличным способом выразить то, что трудно сказать словами. На этом у меня все. Пусть день будет ярким и плодотворным. Удачи!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
13: Хочу, хочу, хочу!
14: Что? Опять шопинг?
13: Хочу много одежды! Сразу!
14: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
15: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. На завод ЖБИ требуется формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Введен режим воздушных ограничений, план «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения. Будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, говорится в сообщении губернатора Евгения Солнцева. Глава региона принял участие в совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. По его словам, ситуация с горюче-смазочными материалами под контролем. Ведется ежедневный мониторинг, при необходимости принимаются дополнительные меры. Как сообщил Евгений Солнцев, аграрии региона выполнили плановые показатели по севу. Предварительная площадь сева яровых культур превысила 3 400 000 гектаров. В целом техническая база региона к проведению уборочных работ готова. Этому способствует системное обновление парка сельскохозяйственной техники, меры господдержки, а также достаточные запасы ресурсов. Все условия для начала организованной и эффективной уборочной кампании созданы, резюмировал губернатор. Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта по профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов. Экскурсии проводятся не только во время учебного года. Например, на каникулах в Солилецком городском округе школьникам показали работу одного из ведущих производителей поваренной соли, компании «Руссоль», а в Абдулино студенты филиала Бугурусланского нефтяного колледжа наблюдали за работой диспетчерских пунктов предприятия «Оренбург-Коммунэлектросеть». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 26 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно. Воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Уф, жара.
7: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
8: Максимальная цена при продаже с учетом минимумов состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды программы трейдинг.
9: Предложение действует до конца июля 2026 года.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: Смотри. Четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
14: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
16: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и вы слушаете гороскоп на 8 июля. Астрологи советуют обратить внимание на детали. Именно в мелочах сегодня прячется удача. Итак, Овны, отношения с коллегами станут проще, если вы открыто обозначите свои границы и ожидания. Совместный мозговой штурм может дать неожиданно сильные результаты. Тельцы, финансовая стабильность – ваш козырь дня. Можно спокойно планировать покупки и даже небольшие инвестиции. Главное – действовать по заранее составленному плану. Близнецы, подведите промежуточные итоги, отметьте, чего уже удалось достичь, и мягко скорректируйте маршрут. Это придаст уверенности и снизит тревожность. Раки, семейные моменты подарят заряд положительных эмоций. Даже короткая прогулка или совместный ужин укрепят связь с близкими. Львы, кто-то из окружения может нуждаться в вашей поддержке. Одно доброе слово или небольшой жест помощи окажутся очень ценными. Девы, ваши таланты заметят, если вы не будете их прятать. Предложите идею, покажите черновик или просто расскажите о своих навыках. Весы, эмоциональность сегодня может мешать объективности. Опирайтесь на логику и факты, а чувства оставьте на вечер, чтобы спокойно их прожить. Скорпионы, анализ целей поможет отделить важное от навязанного. Спросите себя, чего хотите именно вы, а не окружающие. Стрельцы. Успех ждет в онлайн-проектах и дальних поездках, даже если это просто бронирование билетов. Шаг вперед уже сделан. Козероги. Небольшие изменения во внешности или стиле могут заметно поднять самооценку и даже повлиять на рабочие результаты. Водолеи. Новые перспективы приходят через готовность пробовать. Не бойтесь сказать «да» непривычному предложению. Рыбы. Творчество станет отличным способом выразить то, что трудно сказать словами. На этом у меня все. Пусть день будет ярким и плодотворным. Удачи!
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
2: Едем!
3: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. По тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу. Михаил Задурин, здравствуйте. В Оренбургской области из-за опасности атаки БПЛА продолжает действовать план «Ковер». Аэропорт Оренбурга переносит авиарейсы. На трассе Оренбург-Самара в целях обеспечения безопасности дорожного движения перекрыт участок от Переволоцка до Холодных Ключей. Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Это княжеская чета, правившая в Муроме в начале 13 века. Их история любви и верности, описанная в древнерусской повести о Петре и Февронии Муромских, стала символом супружеских отношений. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, официально установивший 8 июля Днем семьи, любви и верности. С этим праздником поздравляет оренбуржцев губернатор Евгений Солнцев. В нашем регионе много семейных пар, которые прожили вместе целую жизнь, достойно работали, воспитали детей, заслужили уважение и почет. Много трудовых, творческих, спортивных династий. Они являются примером для молодых пар, говорится в поздравлении. Ремонт социальных объектов Оренбурга на особом контроле. Сенатор Совета Федерации Андрей Шевченко в рамках рабочей поездки вместе с главой города Альбертом Юмадиловым осмотрел образовательные объекты, где ведется ремонт. В 89-м детском саду здание второго корпуса полностью обновили в прошлом году. Сегодня ведется благоустройство территории. Вопросы к подрядчику есть, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы к 1 октября благоустройство было полностью завершено, комментировал ситуацию Альберт Юмадилов. В 48-й школе в перспективе полное благоустройство территории, включая спортплощадку, Андрей Шевченко положительно оценил новый подход к проведению ремонтных работ, когда заказчиком капремонта школы выступает Управление капитального строительства Оренбурга, а не само образовательное учреждение. Новая практика доказала свою эффективность, позволив усилить контроль и разгрузить администрации школ. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 26 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно. Воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
10: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: глаза.
1: Планета FM. Реклама.
2: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Ситирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар». Не оферта.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
8: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
9: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. За сутки в регионе зарегистрировано 9 техногенных и 3 ландшафтных пожара. В поселке Светлый произошел пожар в квартире на втором этаже жилого дома. Из задымленного подъезда пожарные с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 2 человек, в том числе ребенка. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания, сообщает региональное управление МЧС. В травмпункт городской больницы Орск обратилось рекордное количество человек. 6 июля – 59, 7 июля – уже 71. Среди причин обращений – много переломов. Основные причины травм – прыжки в воду в необорудованных местах, а также работа с садовой техникой на дачах. Зафиксированы порезы триммером, в том числе тяжелые, передает ОРТ. Оренбургские строители продолжают восстановительные работы в Перевальске. Специалисты региона Шефа уже выполнили более 70% от общего объема работ, запланированных на этот год в Перевальском округе Луганской Народной Республики. На особом контроле 25-я школа в поселке Центральный. В феврале здание пострадало от обстрела ВСУ. На сегодня в школе заменены все оконные конструкции. Завершено устройство кровли основного корпуса и спортзала. В школе поселка Карпаты капитально ремонтируют систему отопления. Работы завершат к началу учебного года. Еще один нужный для жителей округа объект – филиал МФЦ, открытие которого ждут в поселке Чернухино. Помещение планируется подготовить до октября этого года. Также продолжается капремонт кровли 5 многоквартирных домов. И сегодня телевизионный «Мачта» в Оренбурге включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности. С 9:30 вечера и до полуночи на медиафасаде появятся образы святых Петра и Февронии, бегущая строка, 8 июля – День семьи, любви и верности, букет ромашек, пара белых голубей вместе с Оренбургом. Подсветку включат телевизионные башни и «Мачты» РТРС более чем в 30 регионах России.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажет плюс 26 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно. Воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM. FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «Оренбург 100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
1: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Полдень. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области обвиняемый в убийстве гражданки Китая, совершенном 23 года назад, предстанет перед судом. Оперативниками с коллегами из Следственного комитета и Росгвардии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гражданки КНР, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В апреле 2003 года в доме по улице Железнодорожной областного центра был обнаружен труп 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Также из дома были похищены мобильный телефон и золотые украшения. В результате работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет правоохранители установили местонахождение и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Оренбурга. В 2003 году он и его будущая жертва работали в одном рыночном комплексе. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Жители Оренбургской области стали чаще оформлять ипотеку. За первые 5 месяцев 2026 года банки выдали оренбуржцам ипотечные кредиты на сумму свыше 21 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Всего было оформлено около 6 тысяч ипотек, при этом каждая четвертая на строительство или покупку частного дома. Средний размер кредита 3 миллиона 600 тысяч рублей, срок 24 года. По мнению экспертов, рост интереса к ипотеке связан с постепенным снижением процентных ставок. Футболисты Оренбурга на предсезонных сборах в Москве провели контрольную игру с московским «Динамо» и уступили 1-2. У оренбуржцев гол на счету Рыбчинского. 11 июля – заключительный в межсезонье матч с ЦСКА. Оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Погода.
3: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
2: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Это FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
4: Фирменные.
2: На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные цены. Центры Рекорд. У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр Рекорд. Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. Рекорд.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Строители продолжают восстановительные работы в Перевальске. Специалисты региона Шефа уже выполнили более 70% от общего объема работ, запланированных на этот год в Перевальском округе Луганской Народной Республики. На особом контроле школа номер 25 в поселке Центральный. В феврале здание пострадало от обстрела ВСУ. На сегодня в школе заменены все оконные конструкции, завершено устройство кровли, основного корпуса и спортзала. В школе поселка Карпаты капитально ремонтируют систему отопления, работы завершаться к началу учебного года. Еще один нужный объект для жителей округа – филиал МФЦ, открытие которого ждут в поселке Чернухино. Помещение планируется подготовить до октября этого года. Также продолжается капремонт кровли 5 многоквартирных домов. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал 3-й Всероссийский свадебный фестиваль. Он собирает влюбленные пары со всей страны, от Владивостока до Калининграда. В этом году более 100 пар из разных уголков России примут участие в торжественной церемонии бракосочетания. Оренбургскую область представляют Виктор Михилев и Дарья Устимова, педагоги в третьем поколении. Дарья работает учителем в средней школе, а Виктор – воспитателем в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках фестиваля пройдут выставки национальных свадебных нарядов, концерты и фотосессии. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: себя съем.
1: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
12: Так, квартиру купили.
13: Угу.
12: А мебель где брать?
13: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
12: Едем!
13: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
14: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
15: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
16: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
17: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: can't touch this. You can't touch this.
1: Планета FM. Идеальное сочетание.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: 00.
1: Планета FM. Реклама.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев принял участие в совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. По его словам, ситуация с горючим под контролем, ведется ежедневный мониторинг, при необходимости принимаются дополнительные меры. Как сообщил Евгений Солнцев, аграрии региона выполнили плановые показатели по севу. Предварительная площадь сева яровых культур превысила 3 миллиона 400 тысяч гектаров. В целом, техническая база региона к проведению уборочных работ готова. Этому способствует системное обновление парка сельскохозяйственной техники, меры господдержки, а также достаточные запасы ресурсов. Все условия для начала организованной эффективной уборочной кампании созданы, резюмировал губернатор. В Орске идет приемка школ и детских садов к новому учебному году. Всего к приемке заявлены 40 школ, 50 детсадов и 7 учреждений дополнительного образования. В комиссии работают специалисты управления образования, представители профсоюза, инспекторы пожарного надзора и охраны труда. Особое внимание безопасности детей и сотрудников. Проверяем системы пожарной безопасности, водоснабжение, отопление, электричество, мебель, оснащение пищеблоков, отмечает глава Орска Артем Воробьев. На сегодня комиссия уже проверила 20 школ, 30 детских садов и все 7 учреждений дополнительного образования. Приемка продолжается до 15 августа. Все образовательные организации должны быть готовы встретить своих учеников. В Оренбургском районе 10 и 11 июля перекроют дорогу Ивановка-Пугачевский из-за велогонок. С 10 утра до 14 часов 10 июля и с 9 утра до 15 часов 11 июля будет прекращено движение всех видов транспорта на участке с 3 по 18 километры дороги Ивановка-Пугачевский. Причина проведения традиционных всероссийских соревнований по шоссейному велоспорту. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Оренбургская область вошла в топ-10 регионов национального рейтинга дронификации. Минпромторг России подготовил первый рейтинг российских регионов по уровню развития беспилотных технологий. В расчете участвовали 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов страны. Лидерство в рейтинге подчеркивает высокий технологический потенциал Оренбургской области и укрепляет ее репутацию как площадки для внедрения передовых решений, отмечает вице губернатор Антон Ефимов. В регионе действует программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. С 2024 года обучение по программам беспилотных систем завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ и около 4000 школьников и студентов пройдут обучение. Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта по профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов. Экскурсии проводятся не только во время учебного года. На каникулах, например, в Солилецком городском округе школьникам показали работу одного из ведущих производителей поваренной соли компании «Руссоль». В День семьи, любви и верности в Оренбурге расписались 28 пар. Глава города Альберт Юмадилов рассказал о торжественной церемонии в ЗАГСе. Особо тронула история Сергея Атаманицына и Елены Петраковской. Они познакомились в 2018 году. 3 года назад Сергей ушел на СВО и до сих пор остается за ленточкой. Елена ждет его дома. Глядя на них, вижу не красивую картинку, а силу духа, терпения и мужества. Счастья вам, ребята, вы молодцы, написал Альберт Юмадилов. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ в ритме города О.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк. 45 99 25.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
6: Государственная инспекция труда информирует. Отсутствие трудового договора лишает работника многих социальных и трудовых гарантий. Работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, отсутствует накопление пенсионных баллов, а значит и достойной пенсии в будущем. Не учитывается льготный трудовой стаж, который необходим некоторой категории работников для досрочного получения трудовой пенсии по старости. Неофициальная сумма заработной платы не учитывается, в том числе при начислении отпускных, пособия по нетрудоспособности, с нее не уплачиваются налоги.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
8: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев принял участие в совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. По его словам, ситуация с горючим под контролем, ведется ежедневный мониторинг, при необходимости принимаются дополнительные меры. Как сообщил Евгений Солнцев, аграрии региона выполнили плановые показатели по севу. Предварительная площадь сева яровых культур превысила 3 400 000 гектаров. В целом техническая база региона к проведению уборочных работ готова. Этому способствует системное обновление парка сельскохозяйственной техники, меры господдержки, а также достаточные запасы ресурсов. Все условия для начала организованной и эффективной уборочной кампании созданы, резюмировал губернатор. Оренбургские строители продолжают восстановительные работы в Перевальске. Специалисты региона шефа уже выполнили более 70% от общего объема работ, запланированных на этот год в Перевальском округе Луганской Народной Республики. На особом контроле школа номер 25 в поселке Центральный в феврале здание пострадало от обстрелов ВСУ. На сегодня в школе заменены все оконные конструкции, завершено устройство кровли основного корпуса и спортзала. В школе поселка Карпаты капитально ремонтируют систему отопления, работы завершат к началу учебного года. Еще один нужный для жителей округа объект – филиал МФЦ, открытие которого ждут в поселке Чернухино. Помещение планируется подготовить до октября этого года. Также продолжается капремонт. Ремонт кровли 5 многоквартирных домов. И в Оренбуржье подведены итоги 3-го сезона конкурса первичных отделений движения первых. 56 команд из нашего региона победили в номинации «Лига возможностей». А общий призовой фонд составил более 12 миллионов рублей. Всего по России определены 2000 команд-победителей, которые получат премии от 200 тысяч до миллиона рублей. Особого внимания заслуживает результат Саракташского района. Здесь сразу 7 первичных отделений признаны победителями. Абсолютным лидером среди школ региона стала школа села Донецкое Переволоцкого района. Ее первичное отделение вошло в число лучших по стране и получит премию в 500 тысяч рублей. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и ваш клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Так, квартиру купили.
6: Угу.
5: А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
5: Едем!
6: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные.
9: На которые шиномонтаж бесплатно.
10: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
12: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
13: Че там чутка выпил? Сейчас доедем.
12: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев принял участие в совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. По его словам, ситуация с горючим под контролем, ведется ежедневный мониторинг, при необходимости принимаются дополнительные меры. Как сообщил Евгений Солнцев, аграрии региона выполнили плановые показатели по севу. Предварительная площадь сева яровых культур превысила 3 400 000 гектаров. В целом техническая база региона к проведению уборочных работ готова. Этому способствует системное обновление парка сельскохозяйственной техники, меры господдержки, а также достаточные запасы ресурсов. Все условия для начала организованной и эффективной уборочной кампании созданы, резюмировал губернатор. Оренбургские строители продолжают восстановительные работы в Перевальске. Специалисты региона шефа уже выполнили более 70% от общего объема работ, запланированных на этот год в Перевальском округе Луганской Народной Республики. На особом контроле школа номер 25 в поселке Центральный. В феврале здание пострадало от обстрела в ВСУ. На сегодня в школе заменены все оконные конструкции, завершено устройство кровли основного корпуса и спортзала. В школе поселка Карпаты капитально ремонтируют систему отопления, работы завершат к началу учебного года. Еще один нужный для жителей округа объект – филиал МФЦ, открытие которого ждут в поселке Чернухино. Помещение планируется подготовить до октября этого года. Также продолжается капремонт. Ремонт кровли 5 многоквартирных домов. И в Оренбуржье подведены итоги 3-го сезона конкурса первичных отделений «Движение первых». 56 команд из нашего региона победили в номинации «Лига возможностей». А общий призовой фонд составил более 12 миллионов рублей. Всего по России определены 2000 команд-победителей, которые получат премии от 200 тысяч до 1 000 000 рублей. Особого внимания заслуживает результат Саракташского района. Здесь сразу 7 первичных отделений признаны победителями. Абсолютным лидером среди школ региона стала школа села Донецкое Переволоцкого района. Ее первичное отделение вошло в число лучших по стране и получит премию в 500 тысяч рублей. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Уф, жара.
7: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Предлагаю прогуляться сегодня до удивительного здания по улице Советской, которое построено еще в конце 18 века в архитектурном стиле, опирающемся на восточные традиции, для экспедиции пограничных дел, затем преобразованный в пограничную комиссию. Позже к нему пристраивались дополнительные объемы. А в августе 1850 года в этом здании состоялось торжественное открытие специальной киргизской школы, открытой при Оренбургской пограничной комиссии. В то время в Оренбурге начало активно развиваться образование для казахского населения, которое ранее называлось киргизским. Главными целями школы были распространение русского языка и грамоты, а также подготовка квалифицированных кадров

0: русском и татарском языках – гимнастика. Преподавали также математику, геометрию, всеобщую и русскую географию. В практическом классе врач знакомил учеников с правилами кровопускания и оспопрививания, а ветеринар пограничной комиссии учил наглядному распознаванию и лечению болезней скота Оренбургского края. В школе действовала 12-бальная система оценок. Отдельно оценивалось чистописание и поведение. Первый выпуск из 20 человек состоялся в июне 1857 года. Всего за 19 лет существования киргизской школы ее окончили 48 человек, которые впоследствии занимали различные должности в Тургайской области. В настоящее время в здании школы для киргизских детей расположена основная общеобразовательная школа номер 3. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
2: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
3: Едем.
4: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
8: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня губернатор Евгений Солнцев работает в Домбаровском районе. Здесь, в райцентре, после капремонта открылся Центральный дом культуры. Он был отремонтирован за счет регионального бюджета в рамках задач народной программы партии «Единая Россия». В ходе масштабной реконструкции увеличена площадь сцены, проведена полная модернизация зрительного зала. Новым стал и фасад здания. В Доме культуры располагается ЗАГС, торжественный зал в нем также преображен. Сегодня Центральный дом культуры в Домбаровке – место для творчества 22 коллективов, в том числе театральных, вокально-хоровых, хореографических и инструментальных. Это более 300 детей и взрослых. Этот опыт модернизации точно следует взять за основу при обновлении других культурных учреждений региона, подчеркивает Солнцев. В лесном фонде Оренбуржья продолжает действовать пожароопасный сезон. Он продлится до наступления осенней дождливой погоды или установления отрицательных среднесуточных температур воздуха и образования снежного покрова в лесах. Сотрудники Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области и районных лесничеств ведут мониторинг территории, проводят патрулирование. Работает система видеонаблюдения «Лесохранитель» в 15 лесничествах. Функционируют 25 камер, они обслуживают более 185 тысяч гектаров лесного фонда. И в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» стартовал третий всероссийский свадебный фестиваль. Он собирает влюбленные пары со всей страны, от Владивостока до Калининграда. В этом году более 100 пар из разных уголков России примут участие в торжественной церемонии бракосочетания. Оренбургскую область представляют Виктор Михилев и Дарья Устимова, педагоги в третьем поколении. Дарья работает учителем в средней школе, а Виктор – воспитателем в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках фестиваля пройдут выставки национальных свадебных нарядов, концерты и фотосессии. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специально от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Хочу, хочу, хочу!
6: Что, опять шопинг?
5: Хочу много одежды! Сразу!
6: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35 32 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
14: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
15: Она опаздывала в аэропорт и улетела в Кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
16: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В правительстве Оренбуржья обсудили стратегию экономического роста и инновационного развития до 2030 года. По итогам 2025 года Оренбургская область на 24-м месте среди субъектов федерации по объему отгрузки продукции. Объем инвестиций достиг отметки более чем в 378 миллиардов рублей. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие 5 лет эта тенденция должна не только сохраниться, но и показать устойчивый плюс. В частности, планируется двукратный рост объема инвестиций в основной капитал. Уровень технологической независимости в базовых отраслях должен вырасти с 37% до 81%. Это обеспечит независимость ключевых производств. Особое внимание экспорту к 2030 году планируется увеличить долю несырьевых товаров в структуре экспорта минимум в 13 раз. Такой рост возможен благодаря развитию инновационных кластеров и поддержке малого бизнеса, сообщает правительство региона. Оренбургская область в топ-10 регионов национального рейтинга дранификации. Минпромторг России подготовил первый рейтинг российских регионов по уровню развития беспилотных технологий. В расчете участвовали 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов страны. Лидерство в рейтинге подчеркивает высокий технологический потенциал Оренбургской области и укрепляет ее репутацию как площадки для внедрения передовых решений, отмечает вице-губернатор Антон Ефимов. В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. Задействовано 19 образовательных учреждений. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ, и обучение пройдут около 4000 школьников и студентов. В Домбаровке на стадионе «Дорожник» стартовали 22-е областные летние сельские спортивные игры. Здесь же проходят футбольные матчи. Волейболисты и волейболистки сражаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», а борцы соревнуются в Домбаровской спортивной школе и в зале борьбы. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Ничего лишнего.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: евро двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Хочу!
3: Что? Опять шопинг?
2: Хочу много одежды! Сразу!
3: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки – «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
6: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
10: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
13: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый. И что

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В правительстве Оренбуржья обсудили стратегию экономического роста и инновационного развития до 2030 года. По итогам 2025 года Оренбургская область на 24-м месте среди субъектов федерации по объему отгрузки продукции. Объем инвестиций достиг отметки более чем в 378 миллиардов рублей. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие 5 лет эта тенденция должна не только сохраниться, но и показать устойчивый плюс. В частности, планируется двукратный рост объема инвестиций в основной капитал. Уровень технологической независимости в базовых отраслях должен вырасти с 37% до 81%. Это обеспечит независимость ключевых производств. Особое внимание экспорту к 2030 году планируется увеличить долю несырьевых товаров в структуре экспорта минимум в 13 раз. Такой рост возможен благодаря развитию инновационных кластеров и поддержке малого бизнеса, сообщает правительство региона. Оренбургская область в топ-10 регионов национального рейтинга дронификации. Минпромторг России подготовил первый рейтинг российских регионов по уровню развития беспилотных технологий. В расчете участвовали 47 регионов. В следующем году участие станет обязательным для всех субъектов страны. Лидерство в рейтинге подчеркивает высокий технологический потенциал Оренбургской области и укрепляет ее репутацию как площадки для внедрения передовых решений, отмечает вице-губернатор Антон Ефимов. В Оренбурге действует региональная программа развития беспилотных авиационных систем в рамках профильного федерального проекта. Задействовано 19 образовательных учреждений. С 2024 года обучение завершили более 200 человек. К 2030 году будет реализовано 30 образовательных программ, и обучение пройдут около 4000 школьников и студентов. В Домбаровке на стадионе «Дорожник» стартовали 22-е областные летние сельские спортивные игры. Здесь же проходят футбольные матчи. Волейболисты и волейболистки сражаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колос», а борцы соревнуются в Домбаровской спортивной школе и в зале борьбы. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 29 градусов. В ночь на четверг ожидается дождь. В Бузулуке также облачно с прояснениями и плюс 29. В Орске пасмурно, воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. Мы помним все. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Мы

Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: В Оренбуржье час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.
3: По минутам осыпается

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

быть может, снегом на окне, цветным узором.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В самом сердце.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

FM. Все свои. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В самом сердце.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

дождик проносит, люди в пальто, еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.